Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Опас. 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Березка питомнигы сезон ищен түрлі хауа шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнгіл абағаш куа ғысын тілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп өстірілген, сирияғы жүре тұрған популяр жилдәк жемеш хам декоратив хауа шыдам тілері, газон, копиолық шешеклерін 1 мүнгіл артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Кетіріп хам отыртып табир әбіз. Үсін тілеріні дүрес тәрбейлі оланларына олатабыз. Березка питомнигы. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр жырчылар,
3: дәртле жырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы Казан РТ 6 районы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Бүгін шәһәрнең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгін шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.

0: Росагролизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Илсур Шәрипҗанов.

0: Березка питомника сезонничен төрлі хауа шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнгіл абағаш куағы үсінтілер әзірләді. Климат шартларына туры кетірі өстірілген, сирияғы жүре тұрған популяр жилер жемеш хам декоратив хауа шүсінтілері, газон, копиолық шешеклерің 1000-нен артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Кетіріп хам отыртып та беребіз. Үсінтілеріні дүрес тәрбиелі оланларына ұлатабыз. Березка питомника. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
1: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
2: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 897-424-5531. 897-424-5531.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-2027 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани. 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
7: 12. Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социаль шілтерлерді, жейнен сілет тәуіткер. Күбу үтсә сілет өкілейін
11: 156-6-06-60 қолдан. Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Йылмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Йылмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
13: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.
14: Илгәрәй.

0: Радиосында реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313.
6: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
7: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масленичных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
8: Их ты бар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает

0: оригинальные запасные части к зермо, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-8-43.
2: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Румия Фатхетдинова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Радиосанда реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
6: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
7: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линии электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Не Казан ортында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы, 3И йорты.
11: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да тәмле

0: Балық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
2: Березка питомника со значением только хава шартлар на щедам хам наклажит меж мгля багаж куагус интеллер разрыляда. Климат шартлар на туры китривус цирльган, сирягиш реторган, популяр жилляк жимеш хам декорации хава шу сентеллер, газон купиолак шешекларин бермин на артак туры хам сорта тагды метеллер. Китрив хам утрап табы рябез. У сентеллер на дурис тарбеля уолам нар нолат абыз. Березка питомника. Бельш мэлшен телефон утазбер 00 утазбер. Шехер кода 8-8 биш биш ике.
3: 2026 yılının 15-ci iyunundan 20-sinə qədər Qazanda Nauruz Xalqara Teatr Forumu uzacaq. Headlinerlar, Malayziya həm Marokko teatrları. Tolaraq məqlumat həm tərkəlu kamalteatr.ru saytında. 16+.
4: Qurbanğa sarıqlar təkənlər satıla. Oqıb, şalıb, işkərtib də birəbiz. Adres: Baltaş rayonu Nurma oğlu Məcid Qafuri uramı 22-ci yurt. Telefon: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Ришат Фазлиахмәтов.

0: Радиосында реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков.

0: Ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Абитуриент Ларих Тайварна. Россия Ислам Института 2026 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
3: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-93-96-90-91.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
8: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
11: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
12: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф МК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
13: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
14: 2026 год.
15: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
16: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Рөстәм Асадуллин.

0: Ләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
4: Шоппинг в большом городе! ТК «Гулливер» – целые аллеи с актуальностью. Новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
5: Ямашева, 95.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань». От 2 349 000 рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
7: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
8: Жоопылығы шекленген жамғияты.
9: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
11: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Койдан бута ушкеле, селят чеги смену ларгадеше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шоралар, йоңа білім неркете. Тулырак селят нуктай биз сайтында, әм социаль чилдерлерді, джейнен селят тіте өткер. КБУ Экстазелят, ОПМ, ГЗ-166-020-60-Озан.
3: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
7: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
8: Курбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талстый, Рамы, Бренчир. Украин, 18-784-7589-589.
6: 2026 ел. Ящик лево 8+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
9: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Оул Кайым. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Hürmetli din kardeşleri biz sizinle kurban beyrimi bilen kutluyuz. Hem Kazan şehrinin Ramazan meşitinde kurban sarıkları hem sıyırları təqdim etilir. Bilişmeler için telefon 2600-313.
1: İhtibar, ihtibar. İn yakşı hand kuptirli mebel Savinova Sövde Özəgində. Qabatlıyım. Mebelini zor saylau Savinova Sövde Özəgində Yemaşıp 93. Mebel kirək ikən Savinova Sövde Özəgənə kil. Yemaşıp 93.
2: İzabiliya Sövde Festivali bütün Rusiyadan hem yakın şehirlerden türlü tavarlar hem produktlarının universal yarmarkası. Sifatının yukarı noktası Orzan değerler. 22'sinden 23. Mayıs'a kadar. Kazan Moskva Rama 1. Yurt Sport Sarayı.
3: 2016 yıl 0+.
4: ВК Фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
10: Ямле төркеме.

0: 2026 жылының 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар – Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу – Қамал театр нұқтару сайтында. 16+.
1: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
3: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8-800-269-23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке. Крестки моды и стиля. Ямашева 95.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар.
11: Дәртле җырлар.
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
13: Килегез.
14: Татнефть-аренаның бозын
15: бергәләп бердик.
16: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Хорлыган яфраклары салынган тәмле чәйне ишеп куйдым әле дип язган безгә Фәния.

0: полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сизнин бейрамны кунгилли хэм истелікли итіп оздыру урыны. Козаннан бары тек 50 шақырым ираклықта. Табиғат кушағында урнашкан бізнің залларда шәхәр шоу-шуын орта қолдырып, тыныш хэм рәхәт яуыдыгыз. Арская усадьба. Кунакларын хүрмәт итә, хэм сизнин уңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
2: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
3: Ипия ялган май тәмінде, әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашак теме. Сатунахталар насрагс.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Гөлназ Шәрифҗанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
12: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп таратик.
14: Билетлар кассир нуктару сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс Программа Бренчир. Украин 1884-7189-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-
9: тусам биш.
11: Лилия Сабирова, «Дұға қылам». Жүр үші екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: Hurmatli dostum, tizdan Qurbon bayrami. Asin azir tugulmalı. Bir shilma Zakat xayriya fondında soriqlarni sholib da bo'lib tabiralar. Hatto muhtojlarga taratuv da uyushtirila. Sholtiratib yozilirvog'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225 33 22 225 33 22. Kod 8843.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Койдан бута уш киле. Селят джеги смену аргадеше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шаралар, яңа билимнер кете. Тулырак селят нуктай биз сайтында, һәм социаль челтәрләрдә җәйне селятта үткәр.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
7: Бжмах злеп, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған ләмге байкуллер. Шәһәр шаушуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт bakirov.com.
8: Алдан табиб ләнкең әшләшу керек.
9: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
10: 2026 год.
11: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
12: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой. Комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
13: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
14: Жоопылығы шекленген жамғияты.
15: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
16: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
17: Энджи Егорова.

0: Байбыш 106.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-50-95.
4: Хаснулова, Язмыш Бишиге. Жер ши икен Булгар радиосының ВКонтакте дагы ресми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин азыр түгілмәлі, біршылма. Закат хайрия фондында сорықларны шолып та, бөліп та берелер. Хатта мұхтаж

0: терезелерні қолыстырасы қолды. Е, кім кемірі жаға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейді?
1: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
2: Изобилие сауда фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+. Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик.
15: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Ландыш Баһави.

0: болашақты паразлы синоптиклар хазір магнит 43 балыны көрсетті. Республика районары Базарылмата Қоқсыбай Нұрлатта 33, Оршақ Марабайлар сабасында 30-33 көрсетті. Хәм әлі шынсы бар, күндіз, хәм кешке ақта ешінлі еңгір яуашақ.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Бақша қозыдым, беренгі ұтыттым, ерезелеріні қолыштырасы қолды. Мәрежаға дейдерге, кім үзішінің профессионалы, кім келіп үлшеп бұйып дейде?
3: Әлбәтті алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюмини конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын қол профессионал тәрезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
4: Изобилие сәуде фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
5: 2026 ел 0+.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
9: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
10: Их ты бар! Их ты бар!
11: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
12: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
13: Булгар радиосы фест!
14: Популяр жыршылар!
15: Дәртле жырлар!
16: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
17: Килегез!
18: Татнефть-Аренаның бозын
19: бергәләп эретик!
20: Билетлар кассир.ру сайтында.
21: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренч Йорк». Украин, Изун, Сигас, 784, 7189, 582.
22: 2026 ел, ящик левого «Отоплюс».
23: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
24: Наил Галиев.

0: Язғы қияшқа бұлға радиосы білен Елмай.
1: Алдыстар, бүгін кіл Елмай епқана тұрабыз. Бүгін бейремлер бі көп. Мәдбуғат күні әлбәтті енді барлық журналистларына. Ғымен енді мәдбуғатке қоғылышты бұлған қынәр елерін шын көңілден бейрем білен тәбіркім. Изгітләклер болсын. Хәммегізге де ең ұхимы сәлеметті болсын қалғаны бұла. Дуслар, демек, әгер да қарасақ, бүгін әлі пионер екінінде белгілеп өтәбіз. Барлық пионерларына шылайық бәйрем білен 104 еллілік барлыққа келген әлігі бәйрем барлық-барлық пионер ұйышмаларын өзіне бірләштірген сонды бек йоқшы шлитырған сонды ұйышма еді. Мені шул. Онан енді, дуслар, бүгін ландыш. Ның туған күні, ландышның туған күні дегеш, сіз енді ойлағансыз, кімнің туған күні екен деп әйімі? Ландыш шешегінің туған күні. Сұрау берем әлі, ландышның тәржімесі татарша нешек болам, язып жібәрі аласыз. Шылайық бүгін фармацевти күркасында үшілеушілерінің хүнәрі бейрәмі, қам әйтірге керек, әлігі бейрәм бейік бұрынғы 445 жыл әлік барлыққа келген бәйрәмлерінің бірсі. Енді білесіздер, Әбуғалисіне заманында енді дауалаған, шулай бет бік көп сұнан башланған енді үләнер білен бүгінгі күнгі қадар келіп жеткен мұна шындай формацептика. Онасын бүгін бұршақ күн білгі бұтайдар. Бұршақ, бүгін бұршақ ұшып шыры олабыз. Әм бұшқа бек көп күнәмі ғылыметлер біз бар, алар тұрында біраз соңырақ, әғазір каравай тапшыруын тыңлейбіз.
2: Көп милләтлі Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о концерте клезмерского ансамбля «Симха», который состоялся в Доме дружбы народов Татарстана. Концерт был посвящен Дню Победы и призван почтить память героев Великой Отечественной войны через искусство и многонациональное культурное наследие. В программе концерта прозвучала музыка военных лет, произведения на идиш и на иврите, еврейские классические песни, а также творческие номера с национальным колоритом от коллективов ассамблеи Дома дружбы народов Татарстана. Клезмерский ансамбль «Симха» основан в 1989 году Леонидом Солнцем. Руководителем является солист, доцент Казанской консерватории Эдуард Туманский. Сегодня «Симха» — один из высокопрофессиональных ансамблей в России. Исполнение коллектива глубоко романтично и эмоционально. Творческий почерк ансамбля характеризуется глубокой приверженностью к истокам музыкальной культуры еврейского народа. В репертуаре ансамбля программы еврейской музыки и песни, программы классической и популярной музыки, а также джаз. Коллектив активно участвует в еврейской музыкальной жизни Казани и России, выступает на фестивалях в стране и за рубежом, является автором нотного сборника еврейских песен и нескольких аудиодисков. Художественный руководитель и солист клезмерского ансамбля «Симха» Эдуард Туманский рассказал нам историю создания коллектива.
3: Ансамбль был создан в конце 80-х годов. Официально он где-то с 90-х годов. Мы отмечаем вот день рождения. Коллектив, который сложился. Музыканты менялись. Суть остается. Все, что вложил в это дело Леонид Солнц, создатель этого коллектива, оно все сохраняется нами.

0: бережно очень. И вот мы стараемся это пронести, вот сколько это нам возможно. Клезмерский ансамбль означает слово «клезмеры». Это люди, которые ходили из местечка в местечко и играли музыку на свадьбах, на похоронах. Радости и горе, везде была музыка у евреев. И клезмерский ансамбль «Симх», он продолжает эту традицию. Мы играем любую музыку, от классической, джазовую. Мы играем музыку нашу еврейскую, народную. Все называется одним словом «клезмер». Могу сказать, что мы даже вот сейчас мы едем, нас пригласили на славянский базар. Татарстана поедет клезмерский ансамбль еврейской музыки «Симх» на славянский базар. Мы будем там играть на юбилей Марка Шагала.
1: Также он поделился с нами, как их коллектив подбирает репертуар.
0: Мы все играем по-своему. Мы не перебираем какие-то аранжировки и не пытаемся сделать так, как их играл кто-то. Мы играем их совершенно по-своему, так сказать, по-клезмерски. Стараемся не усложнять, сыграть так, чтобы людям было понятно и близко все это. Мы хотим донести до зрителей настроение, а наше настроение – это такое радостное настроение, потому что «Симха» означает радость. Мы несем в зрительный зал радость. Иногда немножко грусть, но в этой грусти тоже есть радость, потому что у евреев и радость, и грусть – это всегда вместе. Наш, наверное, смысл наших выступлений в этом.
1: Под руководством Эдуарда Туманского музыканты исполнили программу, наполненную глубокой эмоциональной связью поколений. Зрители соприкасались с еврейской музыкальной культурой, бережно сохраненной благодаря многолетней деятельности ансамбля. С приветственным словом к участникам концерта обратился руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Госсовета Республики Ринат Валиуллин. По его словам, ансамбль «Симха» многонациональный. Здесь выступают и еврей, и татарин, и русский, и туркмен. Ни у кого не возникает вопросов, какой они национальности. Главное, чтобы музыка была приятная, и она дошла до всех. То же самое у нас в стране. В России проживает 194 народа, в Татарстане 175 народов. Слава Богу, умеем жить, дружить, созидать и уважать друг друга. 9 мая – самый главный праздник для нас. Это 27 миллионов жизней. Это Холокост – 6 миллионов жизней. И главное, чтобы это помнили наши дети, обратился к участникам концерта Ринат Валиуллин. Мероприятие стало не только музыкальным подарком к 9 мая, но и ярким свидетельством того, как творчество помогает укреплять межнациональный мир и согласие на земле Татарстана. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Купили для Татарстана. Многоликий Татарстан.
3: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңіз де әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләндері бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итеу белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8 927 236 71 75 8 927

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
2: Булгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Республика бойынша бүгін өзіңшен болатылы күн, дұстылар, құяшылы, температура қазір 29 градус дересі жылы, магнит қыры қазір 9 балдан 4 бал, демәк, температура 28 градустан 33 градуса қадресі болашақ, шулай дәнгешінлі еңгір, еу ұйықтымал үртәге, опаста бұады тәтіштем 33, әгір жер шауыл түвен қамыда 28 еңгір күрсәті.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
6: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тэмэ. Сату нухталарына сырагыз.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто... быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жыршылар,
8: дәртле жырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп эрдик.
11: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
2: Баб, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Баб, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жырчылар,
10: дәртле жырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез!
13: Татнефть арененың бозын
14: бергәләп әрәтик.
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талас, Программа «Бренчир». Украин 118-784-7189-5080.
17: 2026 ел. Ящик для «Отоплюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Жир Шаймурзина. Дус туғаннар орасы. Жир ши екен Булгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: 78.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы татнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш»
6: жоопылығы шекленген жамғияты.
7: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Ойдыр Сәрдиева.

0: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Койдан бута ушкиле. Селят джеги смену ларгадеше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шоралар, юнга білім неркеті. Тулырақ селят ноқтай биз сайтында, әм социал чилдерлерді, джейнен селят дәуткер. КБУ үтсі селят ОПМ 166-020-46-60-Козан.
2: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
4: 2026 год.
5: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
10: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
11: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.
13: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
14: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шаптан таныш миллитем.
15: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
16: Замире Рәжапова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату хисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.
3: Иртеге 20 май күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан, бұлытлы күн түнлі яуым түшімнер күтілмей күндіз һәм кешке яқта. Қысқа уақытлы яңғыр, ешін болуы ықтимал бұз да яуарға мүмкін деп хабар етілі. Күшлі жел болашақ түнлі 10-15 орны білен күнбатышты районларда 19, күндіз 28 градус, жыладан 33 градусқа қадар ісі. Шошы минутларда 26 градус жылы.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
11: Киләй

0: Радиосында реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
4: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
5: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
9: Оща урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы, сезнен бейрамны, кунгелле хэм.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Ихтибар!
5: Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
11: эретик! Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ 600 урамы 42-нче йорт. ОГРН 116-16-15-67-37.
3: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
4: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
5: Койдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисад бүлеген 166-20-46-60 Казан.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Рүстем Асадуллин.

0: Мюслим. Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения: воду, песок или огнетушитель.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-595.
3: Раис Фасыхов, Эбием Йоранара, Гульнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов кием.

0: Жан сафлығы, ес ақылығы, балам.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.